0: Ой, бедра!
1: Для бога-ба!
0: Ну, для бога-манка!
1: Мы же купили он канал папа у памяти.
0: Ай, на, а на, сей муха до